0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you find

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Телеканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7:01 на улице плюс 16. Ожидается днем до 22-24 градусов и без осадков. На Радио Мегаполис новости Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Самарские региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. Напомню, дроны атакуют склады «Озон» с 22 августа. Объект Самарской области попал под удар первым. Склад «Озон» в Чапаевске считается одним из самых значимых для европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. В школах Самарской области откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссии будут помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. В новом учебном году школы ждут и другие изменения. С уроков можно будет удалять детей, нарушающих дисциплину. В каждой школе с 1 сентября ведут оценки за поведение. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 78%, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. «Просвещение» – крупнейший издатель учебной литературы в России и один из крупнейших книгоиздателей в целом. В начале прошлого года ФАС пришла к выводу, что издательство, занимая доминирующее положение на рынке школьных учебников по ряду предметов, установило на них монопольно высокие цены и обязало компанию перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, одновременно предписав снизить цены на учебники. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность лагеря «Жигулевский Артек», который расположен рядом с селом Бахилова Поляна. Последние четверть века он не работает, за это время от лагеря остались руины. Основную ценность представляет земельный участок площадью более 10 гектаров, со всех сторон окруженный заповедником. Немецкие производители автозапчастей переориентировались на другие направления из-за кризиса в отрасли и конкуренции с китайскими электромобилями, пишет Financial Times. До 2035 года в автопроме ФРГ ожидается сокращение 125 тысяч рабочих мест, поэтому поставщики срочно диверсифицируют бизнес. Например, Bosch наращивает выпуск робототехники, а в Volkswagen обсуждают передачу своих заводов под нужды оборонных предприятий. На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать сильнейшую за последний месяц магнитную бурю на Земле. Вспышку уровня М7 с выбросом плазмы зарегистрировали в лаборатории солнечной астрономии РАН. По данным ученых, как минимум край плазменного облака, судя по всему, заденет Землю, хотя основной фронт может пройти в стороне от планеты. Возможные геомагнитные последствия не должны превысить уровня G3. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
2: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 16.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Красноармейской, от Галактионовской до Спортивной, и от Урицкого до Агипалова. На Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда и на Заводском шоссе от 22-го партсъезда до Кабельной.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 7.16, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 26 августа. На улице сейчас плюс 17 градусов. Днем ожидается до плюс 22-24. А ткани, сделанные из кофейной гущи, узнаем мы на 103.6 FM. В ближайшие 5 минут сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис Лионе Байосайд. В Самаре 7 часов 21 минута. Прямо сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Национальная федерация производителей кофе Колумбии презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо, а на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета – и серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Что еще на дорогах Самары, посмотрим по данным Яндекс.Карт. На 3 балла они загружены. Самые крупные заторы на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда, на Зубчининском шоссе от Воеводина до Днепровского проезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Красноармейской от Турицкого до Спортивной и на Партизанской от Волгина до Дзержинского.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис всегда хорошая музыка. 8.23 в Самаре, плюс 17 за окном. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бенгентонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетам освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
4: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем рассказ.

0: 8.33 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Сейчас на улице плюс 17. О погоде подробнее через минуту. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через МИР, СБП и единый QR-код. Сведения будет передавать национальная система платежных карт. Новые правила объясняют борьбой с отмыванием денег. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится сегодня. 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. Региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. В США спрос упал на одежду больших размеров из-за Озимпика. Как пишет Bloomberg, сети одежды, включая H&M, Mango и Zara, сократили предложение одежды больших размеров на фоне растущей популярности препаратов для похудения. Снизились продажи и специализированных плюс сайз ритейлеров.
0: На радио «Мегаполис» о погоде. На завтра, в среду, 26 августа, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем до 22-24. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.43 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра среды на календаре 26 августа. В чем секрет альтруизма? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: У шамана три руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, плотное движение на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от Жигулевской до Советской Армии, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го Парсъезда, на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой, на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
9: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре без 10.9. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1910 года родилась католическая монахиня, чье имя стало нарицательным – мать Тереза. Агнес Гонджи Баяджио, так ее звали при рождении. Выросла она в городе Скопье, нынешней столице Северной Македонии. Семья албанцев-католиков была очень набожной. В 18 Агнес уехала в Ирландию, вступила там в орден и приняла монашеское имя Тереза. А прославилась она в Калькутте, куда ее направила церковь. Там она провела большую часть жизни, открыла свой орден. Создавала приюты для умирающих, сиротские дома и передвижные клиники. Мать Тереза стала символом милосердия 20 века. Она лауреат Нобелевской премии и причислена к лику святых. Ученые часто пытаются объяснить склонность человека к альтруизму – феномен матери Терезы. Так, в начале 2000-х исследователи медцентра университета Дьюка, сканируя мозг испытуемых методом МРТ, установили, что у альтруистов есть участок в районе верхней и нижней височной борозд, который активируется сильнее, чем у эгоистов. В 2016 году ученые университета Цюриха выяснили, что у альтруистов больше объем перемычки между височной и теменной долями.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов и 1 минута, на улице сейчас плюс 17, днем до 22-24 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В ближайшие 3 года в Самарской области построят 5 школ и 6 детсадов. Планы были анонсированы в ходе ежегодной августовской конференции работников образования. Также было заявлено, что самарские вузы обеспечат бюджетными местами большинство выпускников. В этом году выделено 12 тысяч мест. Более 75% самарских школьников смогут учиться бесплатно. Строительство бассейна для Поволжского университета телекоммуникации могут передать другому подрядчику. Об этом сообщает Самарская газета. Прежний подрядчик монтаж Трест Электрощит должен был достроить бассейн к началу 2024 года. Однако сроки были сорваны. При закладке фундамента выяснилось, что в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Контракт на строительство продлили на 2 года. Проект пришлось корректировать. 4 раза подрядчик получал отрицательные заключения глав госэкспертизы по документации. В начале года университет расторг контракт в одностороннем порядке и пытается взыскать с экс-подрядчика 188 миллионов рублей. Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации станут сентябрь или октябрь. Санитарные врачи напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели. Apple презентовала новый Mac Mini с процессорами M6 и M5 Pro. Об этом сообщила пресс-служба компании. Модуль представляет компактный стационарный компьютер без встроенного экрана, клавиатуры и мыши. Из релиза следует, что процессор M6 обеспечивает для Mac Mini 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. Более половины жителей Самарской области выступают против отмены права поступать в вузы по результатам олимпиад, выяснил сервис Superjob. Поддерживают отмену олимпиадных льгот 20% респондентов. Ранее бывший министр образования Андрей Фурсенко, а ныне помощник президента, предложил отменить значительную часть олимпиад. Также он высказался о необходимости усложнить задания ЕГЭ из-за большого числа стубальников. За сохранение олимпиадных льгот респонденты от 35 до 45 лет высказываются чаще, чем те, кто младше или старше. Самарский марафон собрал более 2000 участников, об этом сообщили в мэрии. Участники бежали разные дистанции. В марафоне победили представители Саратова, у женщин Виктория Жукова, у мужчин Владислав Капанин. В полумарафоне лучшими стали Загир Аменев из Уфы и Любовь Добровольская из Тольятти. Доллар на сегодня 84,46 рубля, евро 98,52 рубля.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ 3 отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: 9.11 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро, на календаре среда, 26 августа. На улице сейчас плюс 17 градусов. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» мы разыгрываем. И вот невероятный вопрос. Внимание! Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? Как вы думаете? Повторю, чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? 25-07-021, номер для ваших вариантов, звоните, удачи, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные скопления транспорта на Красноармейской, от Галактионовской до Спортивной, на Соколова, от Лесной до Новосадовой.
6: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Авин, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом, точнее станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Национальная федерация производителей кофе «Колумбия» презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо, а на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета – и серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
3: 9.22 в Самаре на радио «Мегаполис». Невероятный вопрос. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? 25-07-021 – номер для ваших версий. Доброе утро, как думаете вы?
4: Доброе утро, я думаю, уксус.
3: А в чем сомнение?
4: Сомнение, сколько его положить, добавить. Помидоры, засолка идет с огурцами. Uh-huh. Это все-таки добавляет немножко уксуса, чтобы вкуснее были там.
3: Давайте подумаем, о чем другом речь, спасибо. Доброе утро, а вы что скажете?
5: Доброе утро. Может быть, в свежести?
3: О другом речь. Размышляем еще. Спасибо. Доброе утро. Что думаете вы?
6: Доброе утро. Я думаю, есть ли аллергия на эти продукты?
3: Принимается. Отличный вариант. Но пока что далеко от правильного ответа. Спасибо. Доброе утро. А ваше предположение?
7: Здравствуйте. Сомневается, может быть, то, что заправлять майонезом салат или нет, из которого вот из этих овощей, которые...
3: А вот майонез-то у нас фигурирует уже в невероятном опросе. Было бы странно, наверное, да? Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. Давайте подумаем, что другое имеется в виду. Повторю невероятный вопрос. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем же сомнение? Как вы думаете, 25-07-021, дозванивайтесь, предлагайте варианты, удачи. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
8: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 32 минуты. Сейчас за окном плюс 18. О погоде подробнее поговорим через минуту примерно. А сейчас краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В ближайшие 3 года в Самарской области построят 5 школ и 6 детских садов. А вузы региона обеспечат бюджетными местами большинство выпускников. Об этом было заявлено в ходе ежегодной августовской конференции работников образования. В Самарской области средний балл ЕГЭ в этом году составил 65, на 3 балла превысив среднероссийские показатели. По профильной математике, физике, русскому языку и химии результаты самарских выпускников превышают средние по стране. Строительство бассейна для Поволжского университета телекоммуникаций могут передать другому подрядчику. Об этом сообщает «Самарская газета». Прежний подрядчик, монтажный трест электрощит, должен был сдать спорткомплекс до конца 2025-го, но не справился. 4 раза он получал отрицательные заключения глав госэкспертизы по скорректированной документации. Россия и Индия обсуждают отмены визовых сборов для туристов. Об этом агентству РИА сообщили в Минэкономике России. Там считают, что мера увеличит спрос на поездки. Стоимость однократной визы в Индию для россиян сейчас составляет 3,5 тысячи рублей, многократной – около 10 тысяч.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. С температурой днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

9 часов 59 минут в Самаре, далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас у нас 103.6 FM, послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 19 градусов, днем ожидается до 22-24 без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд отложил разбирательство по иску с требованием снять с федеральных выборов депутата губернской думы Александра Живайкина. Истцом выступает Михаил Матвеев. Представитель КПРФ пытается доказать, что единорос Живайкин совершает те же действия в ходе своей агитационной кампании, за которые Матвеева сейчас снимают с выборов. Следующее, третье по счету заседание, состоится завтра во второй половине дня. Самарское обозрение отмечает, что такое развитие процесса заметно отличается от динамики дела, в котором с выборов сняли действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Иск, поданный коммунисту, судья рассматривала 3 дня подряд, с утра и до позднего вечера. В итоге иск удовлетворили, но решение о снятии Матвеева с выборов еще не вступило в силу. На него подана апелляционная жалоба в 4-й суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Ее рассмотрят сегодня во второй половине дня. Если решение областного суда устоит в вышестоящей инстанции, это может стать основанием для прекращения рассмотрения иска Михаила Матвеева о снятии с выборов Александра Живайкина. Региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. Дроны атакуют беспилотниками склады «Озон» с 22 августа. Объект Самарской области попал под удар первым. Склад «Озон» в Чапаевске считается одним из самых значимых для европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Канада сообщила о введении ответных пошлин в размере от 15 до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму более 27 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Канады. Ранее о пошлинах 50% в отношении канадского автопрома объявил Дональд Трамп. На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать сильнейшую за последние месяцы магнитную бурю. Вспышку уровня М7 с выбросом плазмы зарегистрировали в лаборатории солнечной астрономии РАН. По данным ученых, как минимум край плазменного облака, судя по всему, заденет Землю, хотя основной фронт может пройти в стороне от планеты. Возможные геомагнитные последствия не должны превысить уровня G3. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках. С 1 сентября вступает в силу соответствующий приказ Минпросвещения. Такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Доллар на сегодня 84.46, евро 98 рублей 52 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM кое-что о комфорте в автомобилях.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 10.20 Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 26 августа. На улице сейчас плюс 19. Днем до 22-24. Без осадков. На 103.6 FM мы встречаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингемтонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетам освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
4: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, половина 11, на улице плюс 19. Подробнее о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Руслан Химчак с кратким выпуском новостей.
1: Здравствуйте. США и Иран согласовали прекращение огня, сообщают пакистанские и иранские источники агентства РИА. Договоренность предусматривает свободную навигацию в Армурском проливе и, как утверждается, о решении будет объявлено в ближайшие дни. Дополнительные объемы дизеля после ограничения экспорта перенаправлены на внутрироссийский рынок, сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили, что ситуация с дизелем на АЗС в настоящее время стабильная. Самарский облсуд отложил разбирательство по иску с требованием снять с федеральных выборов депутата губернской думы Александра Живайкина. Следующее заседание состоится только завтра. Как отмечает Самарское обозрение, такое развитие судебного процесса заметно отличается от динамики дела, в котором за три дня с выборов сняли соперника Живайкина по промышленному округу действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. В Чапаевске открыли пункт службы занятости для сотрудников приостановившего работу склада «Озон». Обратившимся окажут содействие в поиске работы. Ранее сообщалось, что предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на логистический центр в Чапаевске, предоставляют льготные займы со ставкой от 3%. Диана Шнайдер проиграла в 1/4 финала смешанного разряда на турнире US Open. Уроженка Жигулевска в паре с Каспером Рудом уступила дуэту российских теннисистов Мира Андреевой и Андрея Рублева. Встреча продолжалась 1:15 и завершилась со счетом 4-1, 4-5.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер западный 4,9 м/с. Температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1910 года родилась католическая монахиня, чье имя стало нарицательным, мать Тереза. Агнес Гонджи Баяджио, так ее звали при рождении. Выросла она в городе Скопье, нынешней столице Северной Македонии. Семья албанцев-католиков была очень набожной. В 18 Агнес уехала в Ирландию, вступила там в орден и приняла монашеское имя Тереза. А прославилась она в Калькутте, куда ее направила церковь. Там она провела большую часть жизни, открыла свой орден. Создавала приюты для умирающих, сиротские дома и передвижные клиники. Мать Тереза стала символом милосердия 20 века. Она лауреат Нобелевской премии и причислена к лику святых. Ученые часто пытаются объяснить склонность человека к альтруизму – феномен матери Терезы. Так, в начале 2000-х исследователи медцентра университета Дьюка, сканируя мозг испытуемых методом МРТ, установили, что у альтруистов есть участок в районе верхней и нижней височной борозд, который активируется сильнее, чем у эгоистов. В 2016 году ученые университета Цюриха выяснили, что у альтруистов больше объем перемычки между височной и теменной долями.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Реклама.
1: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
2: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Алена Свиридова на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам удачной продуктивной среды на календаре 26 августа. Далее из музыки у нас Дермот Кеннеди с хитом «Kiss Me». Через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дом у «Космопорта 2» сдан.
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: 11.33 в Самаре, только что Гати и Кимбра на радио Мегаполис, далее на 103.6 FM снова 10 минут музыки нон-стоп, новинка от Селин Дион на очереди, Бонжур, Пардон, Мерси, сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самаре в суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Всего через счет фигуранты дела прошло 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. В ближайшие 3 года в Самарской области построят 5 школ и 6 детсадов. Планы были анонсированы в ходе ежегодной августовской конференции работников образования. Также было заявлено, что самарские вузы обеспечат бюджетными местами большинство выпускников. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Индия отказалась включать данные о нищих в стране в перепись населения. Теперь лица, занимающиеся попрошенничеством и не имеющие своего постоянного жилья, относятся к категории «прочие». Раньше их включали в графу экономически неактивного населения наряду со студентами, иждивенцами, пенсионерами и другими.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно будет, без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. С температурой днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 22 градуса, новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российских школах запрещают пользоваться смартфонами на уроках. С 1 сентября вступит в силу приказ Минпросвещения, сообщает РБК со ссылкой на документ, появившийся на портале правовых актов. Исключениями названы экстренные случаи или угроза жизни и здоровью. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует сама. В Самаре в суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела изъял лично более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета наложен арест. Строительство бассейна для Поволжского университета телекоммуникаций могут передать другому подрядчику, сообщает «Самарская газета». Прежний подрядчик, монтажный трест «Электрощит», должен был достроить бассейн к началу 2024 года, однако сроки были сорваны. При закладке фундамента выяснилось, что в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Контракт на строительство продлили на 2 года, проект пришлось корректировать. 4 раза подрядчик получил отрицательные заключения глав госэкспертизы по документации. В начале года университет расторг контракт в одностороннем порядке, а сейчас пытается взыскать с подрядчика через суд 188 миллионов рублей. Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены более половины россиян, свидетельствуют свежие опросы социологов. Показатель декларируемого участия высокий. Только 18% уверенно заявляют, что не пойдут на выборы. Также, по мнению экспертов, фактором, способным повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. К началу сентября таких от 10 до 15%. В школах Самарской области откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссии будут помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 78%, сообщает РБК со ссылкой на антимонопольную службу. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. «Просвещение» — крупнейший издатель учебной литературы в России и один из крупнейших книгоиздателей в целом. В начале прошлого года ФАС пришла к выводу, что издательство, занимая доминирующее положение на рынках школьных учебников по ряду предметов, установила на них монопольно высокие цены и обязала компанию перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, одновременно предписав снизить цены на учебники. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, 27 августа, в четверг, в Самаре переменная облачность, ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Певица Инна на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения среды на календаре 26 августа. Об интересных фактах об озере, на берегах которого проживает Джордж Клуни со своей семьей, Анна Романова будет рассказывать нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А немного раньше послушаем Максим на радио «Мегаполис» буквально через минуту.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем раз.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовую услугу предоставляется на ООО «ДПБанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Я так привыкла жить одним.

0: Максим на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Далее на 103.6 FM суперхит этого лета «Dive into me», это Алок и Халид. А сейчас на радио Мегаполис с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Кома, третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия, в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Комо. Кома – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кома в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариани. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самые знаменитые жители Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, «Родную планету принцессы Амидалы» Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кома, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом. Миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики с золотом до сих пор лежат на дне. Единственный остров на озере, Изла Каманчина, в XII веке был предан анафеме местным епископом за то, что жители острова сдали врагам город Кома на берегу. Проклятие гласило, любой, кто осмелится здесь поселиться, умрет страшной смертью. Сейчас на острове работает ресторан, и в конце обеда для каждого посетителя проводят специальный ритуал очищения огнем. В озере, по заявлениям местных, живет свой озерный монстр типа лохнесского чудовища. Правда, в последний раз его видели в 1946 году. Но в горах озера действительно нашли окаменелости доисторического ящера лариозавра, который обитал здесь миллионы лет назад. И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кома 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кома. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Энрике Иглесиас на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 15 минут только музыка. Том Уолкер на очереди. «Леви Лайтон». А сейчас на радио «Мегаполис». Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Минпросвещение пообещали не усложнять ЕГЭ. О том, что задания единого госэкзамена в ближайшее время не претерпят серьезных изменений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Усложнить ЕГЭ из-за большого количества стобальников ранее предлагал помощник президента, бывший глава Миноборнауки Андрей Фурсенко. В Самарской области средний балл ЕГЭ в этом году составил 65, на 3 балла превысив среднероссийский показатель. По профильной математике, физике, русскому языку и химии результаты самарских выпускников превышают средние по стране. Самарским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках. Соответствующий приказ Минпросвещения начнет действовать с 1 сентября. Исключение сделали только для экстренных случаев. Пользователи мессенджера Max получили возможность подключать сразу 2 аккаунта в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Пока функция доступна только на смартфонах с операционной системой Android. Новая мощная вспышка произошла на Солнце. Она может вызвать самую сильную за последние 2 месяца магнитную бурю, рассказали в Институте космических исследований РАН. Об увеличении солнечной активности ученые сообщают с выходных.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, 27 августа, в четверг, в Самаре переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Раша и Хелена, золотой коллекции радио Мегаполис. Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, затем пятерка лучших песен о любви, в том числе роскошнейшие баллады «Елки», «Грею счастье». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио Мегаполис.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд отложил разбирательство по иску с требованием снять с федеральных выборов депутата губернской думы Александра Живайкина. Истцом выступает Михаил Матвеев. Представитель КПРФ пытается доказать, что единорос Живайкин совершает те же действия в ходе своей агитационной кампании, за которые Матвеева сейчас снимают с выборов. Следующее, третье по счету заседание состоится завтра во второй половине дня. Самарское обозрение отмечает, что такое развитие процесса заметно отличается от динамики дела, в котором с выборов сняли действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Иск, поданный коммунисту, судья рассматривала 3 дня подряд, с утра и до позднего вечера. В итоге иск удовлетворили, но решение о снятии Матвеева с выборов еще не вступило в силу. На него подана апелляционная жалоба в 4-й суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Ее рассмотрят сегодня во второй половине дня. Если решение областного суда устоит в вышестоящей инстанции, это может стать основанием для прекращения рассмотрения иска Михаила Матвеева о снятии с выборов Александра Живайкина. Региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. Дроны атакуют беспилотниками склады «Озон» с 22 августа. Объект Самарской области попал под удар первым. Склад «Озон» в Чапаевске считается одним из самых значимых для европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Канада сообщила о введении ответных пошлин в размере от 15 до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму более 27 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Канады. Ранее о пошлинах 50% в отношении канадского автопрома объявил Дональд Трамп. На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать сильнейшую за последние месяцы магнитную бурю. Вспышку уровня М7 с выбросом плазмы зарегистрировали в лаборатории солнечной астрономии Иран. По данным ученых, как минимум край плазменного облака, судя по всему, заденет Землю, хотя основной фронт может пройти в стороне от планеты. Возможные геомагнитные последствия не должны превысить уровня G3. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках. С 1 сентября вступает в силу соответствующий приказ Минпросвещения. Такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Доллар на сегодня 84,46, евро 98 рублей 52 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 27 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. До 14 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио и мегаполиса погоде. В Самаре сейчас +22 градуса. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре +18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ruskomnet.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 27 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, до плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 27 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. До 14 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
1: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 27 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

раступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Сейс-квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 27 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. До 14 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Медведь».

0: радио и мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.

0: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Домобоев от Элика. 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Кома – третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Кома. Кома – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кома в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариане. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самый знаменитый житель Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, родную планету принцессы Амидалы Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кома, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом. Миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики с золотом до сих пор лежат на дне. Единственный остров на озере, Изла Каманчина, в XII веке был предан анафеме местным епископом за то, что жители острова сдали врагам город Кома на берегу. Проклятие гласило, любой, кто осмелится здесь поселиться, умрет страшной смертью. Сейчас на острове работает ресторан, и в конце обеда для каждого посетителя проводят специальный ритуал очищения огнем. В озере, по заявлениям местных, живет свой озерный монстр Теплохнесского. Чудовище, правда, в последний раз его видели в 1946 году. Но в горах озера действительно нашли окаменелости доисторического ящера лариозавра, который обитал здесь миллионы лет назад. И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кома 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кома. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 14 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Акрополіс 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 27 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Добрый вечер, Самара.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 27 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Ка-чинг. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Телефон рекламной службы 207.

0: 8-9-7-2-1-2-7.
1: Радио «Мегаполис».
2: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
3: А еще надо вовремя проснуться.
2: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы. День окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы. День конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги. У вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи. Если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы. Многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 27 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
5: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставь

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там и вновь тогда.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Мегаполис».